Вот это гавалдаш. Камень, бубен. У него звук такой. Как у бубна. Как у колокола. Звук даже чище церковных колоколов. И как колокола очищает пространство. Точно так же этот камень, звук, очищает пространство, человека. Раньше им лечили душевные заболевания. Вибрации передаются по всему телу. Этот камень использовался как ловец духов. С помощью этого звука и ритма этого камня созывались все окружающие духи местных гор. А их здесь очень много. С помощью этого камня можно наводить трансовую музыку. Основа, прародитель всех именно ударных инструментов. Магический, волшебный камень гавалдаш. А вон там уже находятся основные именно ритуальные места, где наскальные рисунки –